Когда Сипрёт, он не запомнил на свой угол, як є ве свєте. О, княжене, со висвєтелси, о, справці, зда час

0: так мучаш нас процикит. И ты злата.
1: Добсе, добсе.
0: Эй, си позор, позор.